воняет, ай воняет, ай конюхает, ай прыгуша. Ай прыгуша, сияну тимана. А шефкин радит. Чубатакон, такон, такон. Эки хануман шефкин не.